Наша музыка. Настоящая музыка.

0: Как?
1: Как?
0: Как так?
1: Так.
2: Клёво.
3: Чётко.
4: Круто.
5: Yeah!
6: Вау.
1: Ух ты.
0: Жесть.
1: Мама.
6: Мамочка.
4: Мама!
7: Канитель FM. Интернет. Радио-стейшн.
8: Из блокнота в мусорку, листики как в пустоту. И опять на кухне ось. Дождь холодный по щекам, наберет воды в стакан. Но цветок не поливает вовсе. Номер в блок и сердце в блок. Новый жизненный урок. Ты себя влюбляться не просила. На двери опять замок. Чувствов дым под потолок. Его портрет повешен криво. Раз, два.

0: 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ту-ту-ту-тус.
1: Ай.
0: Ой.
1: Ай-яй-яй.
0: Вообще. Ого.
1: Ничего себе.
2: Здорово.
3: Только музыка.
0: А чё?

0: Как?
1: Как?
0: Как так?
2: Так-так-так.
3: Клёво.
4: Чётко.
5: Круто.
6: Е! Yeah!
7: Вау!
8: Ух ты!
9: Жесть!
10: Мама!
11: Мамочка!
12: Мама!
13: Канитель FM. Интернет-радио.

0: радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: автомобильной аварии Зенсина приходит к страховому агенту.
1: Здравствуйте! Мне необходимо получить страховку на мою машину.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, я уже поздоровалась. Мне необходимо получить страховку на мою машину, которая разбилась.
2: Фамилия какая?
1: Иванова.
2: Иванова, расскажите, как все произошло.
1: Ну, в общем так. Значит, я ехала по улице, и вдруг случайно попала на тротуар. Въехала в лавку, выехала оттуда, задела невнимательного пешехода, развелась, кто-то понимает, как клопов нерезанных. Вот. Потом, значит, ударился грузовик, и кто-то развелась, я не знаю, прямо. А ударился грузовик, и вот с этого момента потеряла контроль над машиной.

0: radiosound.ru. Реклама.
1: Юридическая компания «Шварц и Рыбинов».
2: Мы вам поможем, несмотря ни на какие законы.
3: Скоро в продаже. В лучших музыкальных магазинах города самое забойное радиошоу страны – шоу «Шепелявых» на компакт-дисках и аудиокассетах. Ты будешь смеяться, пока рот не порвешь. Супервыгодное предложение для оптовых покупателей на сайте www.radioshow.ru.
4: Расставляя посты, офицер спрашивает солдата.
5: Рядовой, что вы предпринимаете, если на плацу появляется крейсер?
4: Я его торпедирую.
5: Откуда вы возьмете торпеду?
4: Оттуда же, откуда вы на плацу возьмете крейсер.
1: Хотите, чтобы ваши глаза были большими и выразительными?
6: Тустись!
7: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 12 градусов Цельсия, скорость ветра 2 метра в секунду, влажность 76%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: больнице врач спрашивает больного с тяжелым отравлением.
1: Голубчик, и как это вас угораздило-то, а?
2: Да вот и хотел заморить червячка.
1: Червячка?
2: Да. Да. Но я же никак не мог предположить, что он от одного пирожка с мясом подохнет.
3: Как заработать 100 миллионов долларов за один день? Как стать президентом за один день? Как купить 10 машин за один день? Как жрать всю неделю и похудеть на 20 килограммов? Об этом и многом другом читайте в нашем замечательном журнале «А хрен его знает!»

0: понадобится.
1: Я бы пригласил вон ту клевую девчонку.
2: Беленькая даже ничего.
1: И вон та с ногами.
2: Ага, и вон та без ног.
1: Идет мужик по улице с огромной жабой на руках. Его останавливает милиционер.
0: Извините, почему это вы ходите с жабой по улицам, а?
3: Товарищ милиционер, спасите! Связитесь с обществом защиты животных! Достал он меня своей

0: День рождения Буратино справили классно. С березовым соком и матрешками.
1: Станция «Канитель FM». Мы с вами 20.

казалось мне, с тобою буду вечно я, что сохраним в сердцах любовь и страсть. Осознавал, что ты чужая женщина, но так хотелось мне тебя украсть. Взамен любви ты получала грубости. За это я себя не уважал. Прошу, прости меня за все эти глупости. Я понимаю, как тебя достал. Но почему ты женщина чужая? Но почему не быть нам вместе никогда? Лишь заодно судьбу не уважаю, за то, что нас с тобою раньше не свела. Расстались мы, а может быть и к лучшему. Кто знает, как сложилась бы судьба. Могло б у нас зайти гораздо к худшему. Ведь не всегда вручаюсь за себя. Я сам убил в тебе

судьбу не уважаю, за то, что нас с тобою раньше не свела. Так пусть же уже в прошлом все останется, ведь смысла нет об этом говорить. Все шло к тому, что мы

расставание за все, в чем я тебе не угодил. Но почему ты женщина чужая? Но почему не быть нам вместе никогда? Лишь заодно судьбу

0: за то, что нас с тобою раньше не свела.
1: Радио «Канитель». Зажигай.

Dance. Trinitiel FM.

стакане крепчайшего виски и вспоминаю и образ твой. Каждый раз, как выстрел, и ты рассыпала свое тело.

с тобой. По твоим духам в переулках снова брожу я. А-а-а, девочка найдет.

0: $5.
1: Доллара? Вот да. Вы что, имейте совести.
2: А что вы хотели?
1: Да помилуйте, я же ее не для пересадки беру. Забелявых!
3: В театре премьера. До начала драмы по произведению Ивана Тургенева «Муму» остается 5 минут. За кулисами бегает нервный помощник режиссера.
1: Где Муму? Муму? Где Муму? Кто-нибудь видел Муму? А, Герасим! Герасим, где Муму? А, да чего я вас спрашиваю-то?

0: называется «Дайт или кипятение»?
1: Конечно, дайт!
0: Вы все еще варите яйца кипятением? Тогда мы идем к вам!
1: Радиошоу.ру.
0: Мус приходит домой и видит, что его жена плачет.
2: Что такое? Сима, Симочка, что там? Что случилось? Стоп.
3: У нас будет ребенок!
2: Симочка!
3: Но я должна тебе признаться, что это не твой ребенок, а нашего соседа Павла!
2: Так... Ну ты кто за меня нашла из-за чего лететь? Ладно, все. Значит так, сделаем просто, тихо. Павлу ничего не скажем и оставим ребенка себе.

Ему надели динамовскую шапочку, обвязали торпедовским сарфиком и посадили в сектор фанатов «Спартака». Смотрите на нашем канале «Последний герой 3».

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 19 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 54%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ту-ту-ту-тус!
1: Ай!
0: Ой!
1: Ай-яй-яй!
0: Вообще! Ого!
1: Ничего себе!
2: Здорово!
3: Только музыка!
0: Очуметь!

0: шикарного ресторана усаживается большое семейство. Отец, мать, дед, бабка, братья, племянники достают из сумок колбасу, сыр, хлеб, помидор, пиво, водку. Подходит официант.
1: Извините, что будете заказывать?
0: Принеси воды, графин, и 9 стаканов. Вы быстрее, пожалуйста. Через минуту подходит директор ресторана.
2: Послушайте, милейцы, здесь ведь этот ресторан.
0: Так я вижу, что ресторан, а тут кто такой тут пришел?
2: Знаете, я директор ресторана.
0: А вот это как раз, кстати, я как раз хотел поинтересоваться, почему-то у вас музыка не играет.

0: Простите, но я удалил вам здоровый зуб. Теперь придется удалить еще и больной.
1: Ничего, ничего. Хорошо, что вы не окулист.
2: Объявление в газете знакомств.
3: Где ты, мой единственный? Откликнись! Я устала ждать, устала искать и не находить. Я устала от одиночества. О себе.

0: Чем отличается спирт от водки?
1: Спирт можно пить, а водку?
2: А водку нужно.
3: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и свои.

0: в 8:00 в Москве.
1: И далее в этом часе
2: радио «Канитель». Зажигай.

походу нет. Ча! В банках есть капуста и есть хрен. Ну подорожает сахар, греча. Проживем на хлебе и икре.

0: Le relique psychodélique.
1: Включи свое радио.
2: Хранитель FM. Интернет радио.

0: Один музык жалуется своему хорошему знакомому.
1: Ты представляешь, вчера задержался я у подруги. Ну, так домой ехал, в машине за квартал мотор заглушил. Ключи от дома достал, чтобы жену не разбудить. На цыпочках так подкрался к спальне. Уже почти лег в кровать, уже все уже. Тут косточка случайно хрустнула. Жена проснулась, такой скандал подняла.
0: Ой, дурак, я вот здесь и задерживаюсь. Приезжаю к самому дому, мотор не глушу, гремлю ключами, стучу дверь. Долго плещусь в ванной, потом захожу в спальню и говорю: ну что, дорогая, займемся любовью?
1: Ну?
0: Что ну? Молчит? Спящий прикидывается.

0: Но поскольку я это признаю, прощение должен просить у меня ты.
1: Сапилявы! Радио
0: Соу.ру. Соу Сапилявых в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира.
2: Добро пожаловать в мир виртуального юмора.
3: Радио Шоу.ру.
4: Правила этикета.
0: Если в рестораны к вам подошел официант с полотенцем в руке, проверьте, нет ли на полотенце надписи «Ноги».

0: кукуевские музыки боятся в одиночку ходить на водку. Этот зверь такой сильный, что музыки ходят на него как мимо втроем.
1: I'm gonna stay, I don't wanna lie. We have a reason, reason to try.

0: Последний шаг.
1: Так закончилась эта жестокая история. Правдивая история Суинни Тодда, цирюльника с Флит-стрит. История, отголоски которой до сих пор слышны под Вестминстерским мостом и под сводами Ковент-Гардена. Вы не бывали в Лондоне, сэр. Этот город безукоризненно сер. Вечно серые дни, вечно серый рассвет. Ветер рвет, как клочки прошлогодних газет. От сгоревших судеб поднимается дым, и нигде нету места живым. И течет в его жилах, как ржавчина, кровь. Этот город безукоризненно

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 21 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 49%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: новости спорта.
1: Прибалтийская федерация спортивной стрельбы в очередной раз обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой заменить мишеней «бегущий кабан» на мишени «спящий ленивец».
2: Маленький мальчик звонит врачу.
3: Доктор, срочно приезжайте, пожалуйста.
4: Васенька, кто у вас заболел?
3: Да вся семья заболела, кроме меня.
4: Как так?
3: А очень просто. Я себя плохо вел, и мне за обедом не дали тех вкусненьких грибочков, которые насобирал папа в лесу.
0: Машину у входа не ставить. Штраф лопатой по стеклу.
2: Идет лекция. Профессор пишет на доске цветными мелками.
5: Так, вот здесь вот x в квадрате. Минус корень в шестой степени. А так это выделим голубым цветом. Корень в шестой степени...
6: Профессор!
5: Профессор! Да-да-да, говорите.
6: Голубым не видно!
5: Голубые могут пересесть на первый ряд.

было хорошеньким, да. В последний раз это было у гастронома.

0: Только музыка.
1: 9 утра на канителе ФМ.
2: И далее в этом часе
3: радио канитель.
4: Зажигай размером с большую печать в Москве.

0: мужик просыпается рано утром. Смотрит на себя в зеркало и говорит:
1: да, это был не Нескафе.
2: Запилявых!
3: Ой, девушка, у вас на щеке такая зародинка, как у меня.
2: Да?
3: Да, может, вы моя сестра? Ой, у вас и на шее родинка, точь-в-точь, как у меня. Не, вы точно моя сестра, да.
2: Да.
3: Хотя нет, у меня есть родинка в таком месте, что сестры в принципе не может быть.

командир инструктирует молодых солдат перед увольнением в город. А на свидание девушку надо вести с левой стороны. Вот, чтобы при отдаче воинской чести не ударить ее по затылку.

Я заглянул в ее бездонные глаза и увидел... Ну, что ты там увидел? Ее затылок.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 23 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 45%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе...
4: Радио

0: спорта. На соревнованиях по синхронному плаванию высокий класс показали нас и девушки. Спортсменка Цветочкина утонула, а ее напарница Ягодкина не растерялась и утонула синхронно с Цветочкиной. Идет лекция о самозащите от насильников. Инструктор объясняет.
1: Одно из проверенных эффективных средств — это когда на вас нападают, вы должны ударить насильника ногой в пах. Девушка, вы что-то хотите спросить, пожалуйста?
2: Скажите, господин инструктор, а когда нужно ударить в пах, после

0: Залезли в сеть!
1: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме!
2: Соусы пилявых!
1: В сети интернет по адресу
3: radiosoul.ru
4: radioshow.ru.
5: Объявление!
0: Требуется на постоянную работу человек, хорошо знающий компьютер, с опытом работы на лесозаготовках.
1: Парень и девушка целуются около калитки. Ой, отец идет! Уходи быстрее, отец идет! Уходи!
6: Ты скажи ему, что я твой брат.

0: 10 утра в столице.
1: И далее в этом часе.

как мир понятия, современнейший подход с началом мироздания. Проникла ведьма в Камелот, каждому, кто молча днем, найдется тот, кто в ночь конем. Два кусочка станьте целым, пламя, делай свое дело.

0: пишется слово «хирург» через «е» или через «и»?
1: Ну, если хороший, то через «и».
0: Встречаются два друга.
1: Все, решено, зынюсь. Надоело мне питаться в кафе, ходить в дырявых носках.
2: Странно, а я по этой же причине развелся.

0: программы «Это интересно».
1: Знаете ли вы, любители этого интересного, что означает пословица «и волки сыты, и овцы целы»? Это означает, что волки сожрали? Нет, пастуха и собаку.
2: Идем мы как-то вдвоем с Натаской вечером. Она навстречу толпа хулиганов, представляешь?
3: Ну и как, отбились?
2: Одна с Натаской так легко не добьешься.

0: рапортек Пупкин?
1: Я!
0: Ко мне с докладом!
1: Есть! Товарищ майор, разрешите докласть!
0: Не докласть, а долазить, болван!
1: Виноват, так точно! Разрешите долазить!
0: Да уж долазывай уже, долазывай, ну!

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 26 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 35%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.
5: Был первый гордым, правильным был твердым, ну да бог ему судья, да был.

чудо, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина, разве

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: передача «В мире животных». В осьминоге сочетается все. И ноги у него от усей, и руки из попы, да еще и попка сама с ушами.
1: Егорыч, давай сегодня к пивному ларьку к себе подходи.
2: Не-не-не-не, я не могу, нет.
1: Как так? А что случилось-то?
2: У меня дел по горло, с утра в офис.
1: Да каких дел?
2: Я тебе говорю, с утра в офис. В обед в ресторан, потом в казино, потом вечером еще сауна.
1: Ты что, Егорыч, бизнесменом заделался?
2: Не, киллер я, мужики. Да, тараканов травлю.

0: новости науки. Марокканские селекционеры в ходе многолетних экспериментов наконец-то вывели новый сорт апельсинов со вкусом фанты.
1: Радиосоу.ру.
2: Григорьевна!
1: Чего?
2: Ты, Павел, это, походу, слышала передавание? Рассказали 15-18 градусов и дождь. Григорьевна, сказали, дожди местами, а он, глянь, по всей деревне лупит.

0: девушка, а вам кто-нибудь говорил, что вы очень красивы?
1: Ой, нет, еще никто не говорил.
0: Вот ведь какие все честные, а?

0: 11 часов в столице.
1: И далее в этом часе.

Зажигай. Радиостанция Канитель FM. Мы с вами 24 часа в сутки.

0: приходит домой и держит в руках руль.
1: Петя, скажи, ты относишься к своей машине просто как к обычному средству передвижения? Или все-таки тебе сентиментальные чувства важнее?
0: Радиосоу.ру.
2: Сидит кикимора на болоте, головку ручонками обхватила и стонет.
3: Ой, плохо мне! Ой, головушка болит!
0: Тут выезжает из-за кустов добрый молодец и так легонько булатной булавою по голове кикимори.
3: Ой, головушка моя еще пуще разболелась.

0: 36 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 37%.
1: У природы нет плохой погоды.
2: И далее в этом часе
3: радио «Канитель». Зажигай.

0: Ночь. Супруги спят на одной кровати.
1: Ну ты, Люська, и зараза, блин. Да сволочь ты вообще, не уманишь ни фигуру. Да нафига я на тебя женился? Мамаса твоя тоже еще тот крокодил вообще.
0: Васенька, Вася, тебе дурной сон снится. Проснись скорее, проснись, Вася.
1: А я и не сплю.

0: Ты зачем пьешь так много воды?
1: Я съел яблоко.
0: Ну и что?
1: А побыть его забыл.
0: Сапилявых! Дикий Запад, бар, поздняя ночь. Все пьяные в стельку. К пианисту с пящим лицом на инструменте подходит, пошатываясь, ковбой и говорит:
2: «Здравствуйте, а вы мне подскажете, где здесь туалет?»
0: Ты только напой.

0: А у меня сосед ядовитых змей в квартире держит.
1: Ой, фу, какая гадость. Как только от него зына не услабля.
0: Не успела.
2: Сопелявых.
0: Слабые люди спят лицом в салате,
3: а сильные в десерте.
4: Кто там?
5: Радио-канитель.
4: Хе.

0: 13 часов ровно.
1: И далее в этом часе.

0: послала мачеха падчерицу перед Новым годом в лес за елкой. День ждет, второй. Нет, у ни елки, ни падчерицы. На третий день утром является падчерица без елки и с грудным ребенком на руках.
1: Как я была? Откуда ребенок?
2: Ой, иду я, значит, по лесу. Холод жуткий. И вижу, перед костром 12 месяцев сидят. Они меня приютили, обогрели и спать положили.
1: Ну и ну.
2: На 9-м месяце я и родила.

0: Ой, дядя, ты кто? Дядя?
1: Чего?
0: Ты кто?
1: Кто-кто? Дед Мороз я, мальчик, Дед Мороз.
2: А куда ты наш телек тащишь?
3: Соу, соу, цепелявый.
4: Новое зрелище для ваших ушей. Соу цепелявых на компакт-дисках и аудиокассетах. Более сотни отборных анекдотов, дюжина песенных хитов. Спрашивайте соу цепелявых в музыкальных магазинах города.
5: Дедушка Мороз, а чё-то твои подарки меня не вставляют?
1: А их, внучек, не вставлять надо, а кусать.
6: С наступающим Новым годом, дорогие товарищи!
3: Да.
2: Дорогой Дедушка Мороз, сделай так, чтобы мои родители снова любили друг друга. И чтобы они делали это как-то поразнообразней, что ли. А то от скуки помереть можно.

смотри в глаза. Ты есть, ты я. Смотри внутри. Ты есть Вселенная.

0: просто закрой глаза. Найди свой свет внутри. Твой дар — любовь Творца. Ты просто свет зажги.
1: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 29 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 43%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: Музыка в вашем стиле. Музыка, которую любите вы.
1: Самое лучшее на радио «Канитель FM».

0: Мне мама заплела в косу цветочек. Было очень красиво. Но уж больно бил по спине глиняный горшок.
1: Аладдин нашел старую лампу с надписью «Потри меня». Потер.
2: Еще
1: потер.
2: Еще быстрее.
1: Аладдин вошел во вкус.
2: Быстрее. Хорошо, еще быстрее. Еще.
1: О, Аладдин.

0: помните ли вы, где познакомились со своей супругой?
1: Как же, помню. Это было ночью, под фонарем.
0: Фонарь тогда, видимо, не работал, да?
1: Возле одного из литых баров идет драка.
0: К дерущимся подходит музык и спрашивает.
2: Простите, одну секундочку, извините, пожалуйста. Это частная драка или могут участвовать все?

Вечер как-то папа Карло Буратино с Мальвиной в сарае, чтобы они ему дровишек на зиму заготовили.

0: Здесь и сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
1: Радио Канитель FM.
2: Наша музыка. Настоящая музыка.

0: Смотрите.
1: Ясновидящий приходит к врачу. Доктор, я перестал видеть будущее.
2: Так. И с каких пор?
1: Со следующей недели.
3: Забелявых!
4: А сейчас мы познакомим вас с рецептом коктейля. Прощай, 8 марта!
5: Выпивается коктейль вечером 7 марта. Рецепт крайне простой. 1 литр водки на 1 литр пива.

0: нас в Китае проживает почти 2 миллиарда человек.
1: А у нас в России 150 миллионов.
0: О, так вы все, наверное, друг друга в лицо знаете.
1: Дорогая моя... Как тебя там? Нина!
2: А, да, дорогой.
1: Скажи мне те знаменитые слова, которые навеки связывают людей.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 29 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 43%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: Leur leak psychodélique.
1: Включи свое радио.
2: Хранитель FM. Интернет-радио-стейшн.

0: эфире программа ОРЗ. Средство от бессонницы.
1: Чтобы поскорее заснуть, нужно лизать с закрытыми глазами и медленно-медленно считать про себя. Раз бегемотик перепрыгнул через забор, два бегемотик перепрыгнул через забор, три бегемотика, ну и так далее. Самое главное, нужно добавлять гоп-гоп-гоп после каждого 23426 прыжка. Бегемотик перепрыгнул.

0: объявление в магазине бытовой техники.
1: Уважаемые покупатели, на необмытые покупки гарантия не распространяется.
2: Что это за фирма такая? Марасола.
1: Это такая фирма, которая выпускает контроллеры для мотороллеров.
3: Вот посмотри, фотографию на паспорт сделала себе.
4: Ой, а что такая большая?
3: А это я тихнула.
0: Забелела их!
3: Наша Таня громко плачет, потому что Таня мальчик.

Have this, have this, have this.

0: Три часа дня на канитель FM.
1: И далее в этом часе.
2: Радио

темными ночами, бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: эфире программа «Победоносный голос пластыря».
1: Один молодой человек слишком много грешил, и решил его Бог наказать. Тот уколол себе палец, и у него началась гангрена. Сначала ему отрезали одну руку, потом вторую, потом одну ногу, потом вторую, но и на этом его несчастья не закончились. По осени его забрали в армию.
2: После бала дворецкий провозгласает:
3: карета графа Орлова, экипаж князя Соколова, лошадь Прозвальского.

0: Не, ну вы только посмотрите на нас, у эстраду-то.
1: А чё посмотрите-то, да чё?
0: Ну смотри, за Серникова, Королёва, Ветлицкая. Ни одного нормального музыка.
2: Доктор, вы же знаете, у меня в голове сидит такой маленький человечек, который постоянно матерится.
3: Это поправимо, да. Но должен сказать вам, что это будет стоить $1000.
2: Сколько?
3: $1000.
2: Вы знаете, что сейчас сказал этот маленький человек?

0: Папа, а неженатый дядя называется жених, да?
1: Да.
0: А женатый дядя как называется?
1: Вот тебе еще рано знать такие слова, сынок.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 29 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 43%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: Хранитель FM.
1: Вчера у нас были грузовики, потом сантехники, а потом теща пришла и окончательно испортила атмосферу.
2: Алло, Маска, знаете так, у меня завтра день рождения, приходи в гости.
3: Конечно, приду, а кто будет?
2: Ну, ты, я и еще 32 музыка.
3: Ты че, с ума сошла? Че мы с ними делать-то будем?
2: Не понимаешь, что ли? Половина, естественно, не придет.
3: Ну, а остальные 16?
2: Ну, из них половина напьется в стельку.
3: А че, 8 мало?
2: Ну, дорогая, ты совсем ничего не понимаешь. Из них половина импотенты или голубые.
3: А, ну, остается четверо, куда столько?
2: А тебе что, во второй раз не захочется, что ли?

0: Объявление.
1: Умный музык подумает над вашими проблемами. 50 рублей за одну минуту. Вчера я видел по телевизору выступление группы, как их там, «Гости из будущего».
2: Ну и как?
1: Как? Хреновое у нас будущее.

после бала Жёлушка помнила только то, как с крысами закусывала тыквой и как пьяный принц надевал ей на ноги хрустальные салатницы.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: прическа вот уж год не в моде.
1: Кляните.

0: 16 часов в Москве.
1: И далее в этом часе
2: радио «Канитель». Зажигай.

0: утром звонок в пожарную часть.
1: Алло! Ну, алло, Соля!
2: Пожарная часть номер один!
1: Срочно! Срочно пришлите пожарную машину с водой!
2: А у вас там пожар?
1: Да нет, сусняк!
3: Сидят мужики за пивом, болтают о женщинах.
0: И все-таки Васька самая лучшая жена, это слепо-глухонемая.
3: Ага. Не, не, не.
0: А чего нет?
3: Кривляться будет, вот.

0: сидят Шерлок Холмс и миссис Хадсон у камина.
1: Миссис Хадсон, подайте мне, пожалуйста, бренди.
2: Бог подаст.
1: Бога нет, миссис Хадсон.
2: Бог есть, мистер Холмс.
1: Бога нет.
2: Нет, бога нет, бренди.
0: Знакомятся трое на курорте.
3: Алексей, москвич.
4: Михола, запорожец.
5: О, а я Иван, мерседес.

Я уже 20 лет работаю режиссером в порнофильмах. И до сих пор не могу понять, зачем в порнофильмах режиссер.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 28 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 40%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе.
4: Радио

0: река. Отец с маленьким сынишкой на рыбалке.
1: Ой, пап, пап, смотри, картошка плывет.
2: Это не картошка. В общем, да, картошка.
3: Сапелевых!
2: Вася, ты за чертиков напивался?
4: Нет, а ты?
2: Я тоже. А вот Колька допился, представляешь? Врешь, все слово. Не пить мне 3 дня. Вижу вчера, ползет по улице.
5: А по нему зеленые чертики так и скачут, так и скачут. Кошмар какой.

0: Ваня, Ваня, мне приснилось, что я беременна.
1: Зой, тебе провериться надо.
0: Ты знаешь, во сне я была так счастлива.
1: И у психиатра тоже. Если вы захотели бросить курить, но не получилось, потом пить, и тоже не получилось, а затем отказаться от излишнего секса, и опять безрезультатно, да наплюйте! От секса по пьянке еще ни один курильщик не помирал.

0: Миша, и ты готов доказать мне свою любовь любым способом?
1: Конечно, дорогая. С которого начнем?

0: Мама, я влюбился в девочку одну.
1: Да ну.
0: Только я не знаю, где она живет.
1: Ну вот.
0: Не расскажешь папе, это мой секрет.
1: Нет, нет.
0: Это девочка.

0: Господа.
1: Да-да.
0: Мы хотели вместе лазить на чердак.
1: Так-так.
0: Не расскажешь папе этот мой секрет?
1: Нет, нет.
0: Эта девочка такая, прямо девочка такая, в общем, девочка такая, я на ней женюсь.

0: 5 вечера в Москве и окрестностях. И далее в этом часе
1: радио «Канитель». Зажигай.

Сказка, сказка. И посетитель отец султан по стране гонцов с хрустальной туфелькой маленького такого размерчика. И сказали гонцы, кому эта туфелька перейдется в пору, та и есть невеста сына нашего султана. И пришлась туфелька в пору 346 юным девушкам, которые вскоре стали женами

0: на суде. Подсудимый, сколько вам лет?
1: 76.
0: И в таком возрасте вы воруете клавиатуру и дисковод компьютера?
1: Ну, что ж поделаешь, когда я был молодым, такой техники еще не было.
0: И вновь в эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если вы проснулись утром и вам не надо вставать,

0: Пограничники, помните, что только 25% пойманных нарушителей принадлежат вам. А остальных вы обязаны сдать государству. Раз, два.
1: Радиостанция «Канитель-ФМ». Мы с вами.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 28 градусов Цельсия, скорость ветра 5 метров в секунду, влажность 40%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: Как?
1: Как?
0: Как так?
2: Так-так-так.
3: Клёво.
4: Чётко.
5: Круто.
6: Yeah!
7: Вау.
0: Ух ты.
1: Жесть.
0: Мама.
2: Мамочка.
5: Мама!
8: Канитель FM. Интернет. Радио.

0: мужик выпил бутылку водки. Утром просыпается в отрезвителе. Решил больше так не пить. А похмелился бокалом пива. Утром просыпается в отрезвителе. Ну что, я теперь больше... Больше буду... Нет, я буду... Только дома буду пить. Залез в постель под одеяло. Взял бутылку, выпил. Утром просыпается в отрезвителе.
1: Слушай, а тут есть кто-нибудь?
0: Да.
1: О, доктор, слушайте, как я сюда попал? Я же теперь только дома пью, под одеялом.
0: Вот-вот, когда ты за второй бутылкой пошел под одеялом, тебя и взяли.

0: разговаривают две подружки. Ты представляешь, мой дружок, с которым мы уже 6 лет встречаемся, наконец-то заговорил о браке.
1: И что он тебе сказал?
0: Он сказал, что у него есть жена и двое детей.
2: Подросший Буратино спрашивает у папы Карла: папа, а почему мне нравится Пьеро, а не Мальвина?
3: Ну, потому что ты был сделан из голубой ели.
4: Голубой, да?

0: вкус так изменяет! Так изменяет! Я даже не знаю, от кого у нас последний ребенок!
1: Кто там?
2: Радио, канитель.
1: Хе.

Яркий, сочный, стильный звук. Хиты.

0: хиты. Только музыка.
1: Только музыка.
2: Канитель FM. Интернет-радио.
3: Канитель.
2: Радио Канитель.
4: Пьяный муж возвращается ночью с охоты. Милан?
5: Да.
4: Нюрен?
5: Прицел. Я вижу. Так.
4: И вот здесь вот тут лось.
5: Угу.
4: А здесь утка.
5: Утка.
4: Утка всю дорогу крякала, только недавно заткнулась.
5: Ну-ка, посмотрю. Дурак, это же не утка.
4: Как это не утка?
5: Это ворона!
4: Я стрелял в утку!
5: А не крякает, потому что сдохла, идиот какой-то, а?
4: Теперь понятно, почему лось больше не матерится.

0: на заборе. Осторожно, во дворе хитрая собака.
1: Радиосоу.ру.
0: Да. В нашем шоу-бизнесе всего две беды. Да, причем они муж и жена.
2: Будь или не будь, делай же что-нибудь, и будь, и будь, и не будь. Будь или не будь.
1: Ты же сам сказал, давай сделаем уборку.
0: Ну?
1: А сам исчез на целый день.
0: Я не исчез, я убрался.
1: Если Господь меня любит, тогда почему он никогда не покупает мне цветов?
3: Танцуем, девочки!

0: моды. Здесь стоит так стильный, ай, о, нахуй от моды.
1: Ай.
0: Здесь стоит так стильный, ай, нахуй от моды.
1: Ай.
0: Здесь стоит так стильный, ай, о, нахуй от моды. О, здесь стоит так стильный, ай.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 27 градусов Цельсия, скорость ветра 4 метра в секунду, влажность 51%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: Включи свое радио.
1: Канитель FM.
2: Два бестонных океана глаз, океана глаз, океана глаз.
3: Мурат
4: на сыро.
3: На сыр.

0: радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.
1: Включи.
0: «Канитель». Радио «Канитель».
2: Суперелы!
3: Алло! Алло, это милиция, да?
4: Милиция, старший сержант, слушает.
3: Очень приятно. Это байкер Вася звонит. А это самое, у меня тут с моего байка руль сперли, пожалуйста, понял, да? Руль сперли, бак сперли, фары нету, все сперли, подножку сперли.
4: Не волнуйтесь, сейчас приедем, разберемся.
3: Приезжайте, я это жду. Ой, это алло, это сам алло, это милиция, да?
4: Да, старший сержант Петренко слушает.
3: А это, ну, снова я, это Вася, это байкер, это я. Короче, не надо приезжать, ладно? Да, это я, оказывается, задом наперед сел.

0: грязного.
1: Нет, нет, я хочу нормального.
2: Доктор.
3: Да?
2: Доктор,
3: да.
2: А когда меня выпишут?
3: Когда у вас кардиограмма выпрямится?

0: 8 7 5 4 3 2 1.
1: Ой,
2: ай-яй-яй.
0: Вообще.
1: Ого!
2: Ничего себе.
3: Здорово.
4: Только музыка.
0: Очуметь.

0: Как вы провели отпуск на Балтийском море?
1: Ой, не спрашивайте, там было так холодно.
0: Да ну?
1: Ага, что даже нудисты в плавках ходили.
2: Радиосоу.ру.
0: Разговаривают два доктора наук.
1: Вы знаете, профессор Чижиков такой рассеянный. Он такой рассеянный, он даже однажды лег в ванну, не сняв одежду.
0: Он, наверное, насквозь промок.
1: Нет, он по рассеянности забыл набрать воды.

0: автобусе. Зачем вы поставили чемодан в проход? Об него все спотыкаются.
1: Если об него не будут спотыкаться, то я его забуду.
0: Сапилявы!
2: Радиосоу.ру.
0: Соу Сапилявых в интернете продолжает веселить и развлекать посетителей со всего мира.
3: Добро пожаловать в мир виртуального юмора.
4: Радиошоу.ру.
0: В купе поезда едут две подруги. Одна разгадывает кроссворд.
5: Ты чего это так хохочешь?
0: Зина!
6: Ну вот, я отгадываю его по вертикали. Слово из трех букв. Глава семьи. И у меня получается муж.

женщины в глубине души. Настоящие дикари. Они готовы все обменять на бусы, зеркальце и яркие тряпки.

хотим жить с тобой. Мы не сломаемся. Пусть ветер перемен дует с постоянством.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 22 градуса Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 51%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: Кости Дауки. Японские разработчики получили частный иностранный заказ на изготовление робота, умеющего париться в бане, петь под гитару гармошку и просто так, быстро ездить, красиво материться и глотать водку залпом. Национальность заказчика держится в строжайшей тайне.
1: Забелявых!
2: У меня знакомый очень талантливый, между прочим, скульптор. Недавно Зену высек.
0: Из гранита или из мрамора?
2: Какого гранита, мрамора? Взял шланг гофрированный, да по заднице надавал.

0: спасения! Помогите! У меня в квартире пожар, я не могу из нее выбраться!
1: К сожалению, все пожарные расчеты сейчас на выезде. Продержитесь еще 10 минут своими силами. И к вам прибудут лучшие специалисты по экстренной психологической помощи.
2: Ресторан. К клиенту подходит официант с полностью забинтованной рукой.
3: Чего изволите?
4: Извините, а что у вас с рукой?
3: Вы знаете, с рукой, к сожалению, ничего нет. Зато есть с бекончиком, с огурчиком, помидорчиком.

0: Нет, нет верности в людях.
1: А что случилось?
0: Вчера узнал, что обе мои девушки мне изменяют.
2: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами.

0: извините.
1: Звонок в дверь. Женщина смотрит в глазок, а за дверью стоит незнакомый мужчина.
2: Вы кто?
3: Сантехник!
2: Ой, а почему так поздно?
3: А я с ночевкой!
1: Забелевых!
4: На Красной площади проходит парад вооруженных сил.
5: А сейчас впервые в параде принимает участие

0: Лучшие тарифы от сотового оператора ЛТС. Тариф деревенский, бартерный.
1: Абонентская плата 4 яйца. Подключение телегновоза.
0: Иностранец остановился в гостинице русского провинциального городка. Вечером спускается в холл и спрашивает у портье:
2: «Скажите, дружок, у вас тут ночная жизнь-то есть?»
3: «Ну, вообще-то, конечно, есть оно, ночная жизнь-то. Только у него сегодня зуб болит!»

А вот водка с перцем, говорят, от простуды помогает. Или от глистов. Это смотря как чихнуть.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 22 градуса Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 51%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио «Канитель». Зажигай.

0: Молодой бизнесмен посетил выставку модного художника-экспрессиониста. Остановился возле одной картины и спрашивает автора:
1: а вот это, слышь, земляк, иди сюда, тебя спросу.
0: Да.
1: Вот смотри, вот это вот. Ну тут это, типа, ну, почему тут все вот это вот такое вот?
0: А, вы знаете, ну, вот это здесь потому так.
1: Ну
0: потому
1: почему?
0: Потому что я так это вижу, понимаете?
1: А, ты так видишь?
0: Да.
1: А чё тогда очки не носишь в натуре?

0: А почему ты купил сыну сапку-то на два размера больше?
1: Ну, он же на шерстяные носки одевать будет.
2: Сапилявы!
3: Смешные вещи творятся в интернете по адресу radioshow.ru.
2: Да, верить, их сети есть, а послушать и почитать по-настоящему веселому.
4: Огромный архив смешных аудиофайлов.
2: Слушай с друзьями.
5: radioshow.ru.
0: А я вот тоже люблю с ружьиском по лесу погулять. Кругом грибников полно, а я знаю себя с двух стволов. Хлобысь в разные стороны.
1: Ты что, так ведь можно же попасть в кого-нибудь нечаянно.
0: Да что ж я слепой, что ли? Скажешь тоже, нечаянно.

0: разные стороны.
1: Если твоя подруга...
0: Сейчас многие девушки носят с собой баллончик со слезоточивым газом. На тот случай, когда захочется поплакать, а не получается.

0: зажигай.
1: Радио Канитель.
2: Только музыка.
3: Только музыка.

0: полутемном подъезде электрик возится с испорченным светильником. В подъезд входит музык, увидел электрика и говорит:
1: не темно? Позвольте, я включу вам свет.
2: Не надо!
3: Сцепилял.
0: За столом обедают папа, мама и маленький сынок.
4: Сынок, сынок, надо расти. Давай, давай, ес кашу, ес. Ес, а то никогда не станешь как... Ну ладно, бог с ней, с кашей, чай пей.

0: А ты знаешь, почему телевидение никогда не сможет нам заменить газету?
1: Нет. И почему?
0: А ты попробуй заснуть, прикрыв лицо телевизором. Парень провожает девушку после первой встречи.
2: Жанна, а давайте завтра встретимся с вами в то же время.
3: Давайте, а где?
2: Под часами.
3: А под какими?
2: Под теми, что висят на моей кровати.

0: звоните.
1: Лучшие песни, любимая волна.
0: Радио Кните. Прогноз погоды.
2: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 22 градуса Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 51%.
3: У природы нет плохой погоды.
4: И далее в этом часе
0: Радио Канитель.
5: Зажигай.

0: Два мужика пьют пиво в баре и беседуют за жизнь.
1: Я тут такую девушку встретил. А ты знаешь, я, кажется, по усы влюблён.
0: Я за браки по расчёту.
1: По расчёту? Да ты чё? Ты на себя посмотри, ты женился на 60-летней.
2: Ну?
1: У неё двое детей, три внука.
2: А?
1: Ни копейки за душой вообще.
2: Ага.
1: Нет, ты меня извини, но она ко всему еще и тупая, как пробка, и стерва, каких свет не видывал.
0: Ну, просчитался я маленько, ну...

0: Скажите, мне одному холодно? Или я не умею пользоваться календарем?
1: Реклама! Японская сборка, швейцарская солидность, немецкая надежность, американская эффективность. Все это у австралийских телевизоров, собранных по венесуэльской лицензии северокорейскими рабочими на нашем заводе.

Ну почему, когда говорят «розыгрыш призов», все слышат «призы»? И никто не обращает внимания на слово «розыгрыш». Цел!

0: 22.00. И далее в этом часе.
1: Радио.

0: Вы знаете, сосед, сегодня мне приснилась ваша жена. Да, и что за она сказала? Ничего, так это была не она. Разговор между двумя посетителями бара. Вот, Санек, вот ты, почему вот ты пьешь, скажи мне?
1: Чтобы забыть, Михон, забыть!
0: А чё забыть-то?
1: Да я уж сейчас не помню!

0: Великая мудрость.
1: Если мама смеется над остротами папы, значит, в доме гости.
2: Смелые!
3: Смешные вещи творятся в интернете по адресу radiosoul.ru.
4: Теперь их сети есть, чтобы послушать и почитать по-настоящему веселого.
5: Огромный архив смешных аудиофайлов.
6: Слушай с друзьями.
7: radiosoul.ru.
8: Российские военные ученые создали принципиально новый гуманный вид оружия. Чугунная бомба. Радиус поражения равен радиусу бомбы.

Сударь, глядя на вас, у меня возникает два вопроса. Первый, куда уехал цирк? И второй, почему вы, собственно, остались?

0: Здесь и сейчас ты почувствуешь дыхание музыки.
1: Радио Канитель FM.
2: Наша музыка. Настоящая музыка.

0: Знаете. Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас о погоде в Казани. Сейчас температура 18 градусов Цельсия, скорость ветра 3 метра в секунду, влажность 53%.
2: У природы нет плохой погоды.
3: И далее в этом часе
4: радио

0: Здорово, Петька!
1: Здорово!
0: Ну, как ты еще не женился?
1: Ну, да еще в прошлом году, ты че, да еще не слышал, что ли, да я женился?
0: Молодец! А я все никак не могу найти себе пару.
1: Ну, так женись на одной.
2: Пап, а откуда берутся дети?
1: Что?
2: Откуда берутся дети?
1: Сынок, а почему ты не интересуешься, откуда берутся взрослые? Или мы тебе по барабану уже?

0: Да кто там?
1: Это я, твой муз из командировки.
0: Неправда, у моего муза голос тоненький, а твой толстый и грубый. Ну ладно, заходи.
2: Пепелявый.
3: Он и сейчас продолжает дарить нам тепло.
4: Вздохнула Мальвина и подбросила в очаг остатки буратино.
5: За окном сметей взвывает, заклясая тепла и ума. На глазах пузырых слезы тают, ах, тают, никого не жалеет зима. Догорает полено в камине, по Бакарова смакнул поздно мой. Ах, какой был, сынок, плотина. Ах, как холодно нынче зимой.
3: Убежало одеяло, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за Светькой, Светька в печку, я за книжкой, так бежать. Больше эту водку злую я не буду покупать.
6: Канитель FM. Интернет радио-стейшн.

Лады покера, и трав не куришь, и вин не льешь. Ты видишь, как от алкоголя сгорают рокеры. Хотя и сам однажды все равно умрешь. Ты правильно живешь, соблюдаешь диету, сидишь в позе лотоса на берегу океана. Но парадокс жизни в том, что рецептов нету, и похоронит тебя тот,

0: Радиостанция «Канитель FM». Мы с вами 24 часа в сутки.
1: Включи свое радио.
2: Ослепший старый маг ночью по лесу бродил.

0: любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: Радио «Канитель».

0: Спившись от погони, делить украденное золото решили. На старом кладбище вечернюю порою уселись рядом на заброшенной могиле. И вроде поровну досталось им богатство. Но вот беда, последняя монета! Один кричит:
1: она моя, я лучше драться!
0: Да чтоб

Ну чё ты такой хороший? Хватит опять нудить, что я тебя скоро брошу. Просто раз подмигни одной из моих подружек, я тебе покажу, как сильно

0: Спасибо!
1: Девять, восемь, шесть, пять, четыре, три, два, один! Ту-ту-ту-тус!
2: Ай!
1: Ой!
2: Ай-яй-яй!
1: Вообще!
3: Ого!
2: Ничего себе!
4: Здорово!
5: Только музыка!
1: А чё?

0: Короче, математики, что ли?
1: А сколько пальцев кручу, сколько? Сколько пальцев кручу, сколько?
2: Пизда, заканчивается куплет. Пизда, охуеть, слово.

0: Восток.
1: Так.
2: Клёво.
3: Чётко.
4: Круто.
5: Yeah.
6: Вау.
7: Ух ты.
8: Жесть.
9: Мама.
10: Мамочка.
11: Мама.
12: Канитель FM. Интернет.

0: Левалик психоделик.
1: Включи свое радио.
2: Ханитель FM. Интернет радио.

0: Trinitel FM, Internet Radio Station.
1: Hold the ray, get her.